шагнул человек на порог 21 века. Богатенье в Бога, богатство души растеряв,

Нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана. Сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода —

скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Валяется там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскуда.

Удушливой похоти смрад наполняет жилье. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обязан?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест.

может встретиться везде. Чужой по духу и по крови, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, как самарянин милосердный.

греет души в холода. Закон любви совсем не сложен, присущ земле и небесам. Желай, твори другому тоже, чего себе желаешь сам. Желай, твори другому тоже, чего себе желаешь сам. Но за любовь

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель, я провидением послан был, при нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой, теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена добродетелью припорошена, изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

что же делать мне неготовому? Подвела меня воля вольная, полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравой.

Ее. И душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого. Подклонить Христу негде голову, что же делать мне?

И друг друга, братья, не грызите. И не скальте зубы и клыки, и чужие век не потрошите. Ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат.

Сы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей. Но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки в

овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнеша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякухся до конца весь день сету я хождах, яко лядвия моя напомнишеся поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очи моей, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имы во устех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко орех да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая оболгаху мя, за не гоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моему. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моим возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кои есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положились и дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Уба образом ходит человек, обачив суе метеца. Сокровищствует и невесть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоя я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаял иси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши. Слез моих не примолчи, яко пресельник аз есмь у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби ми да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господи, и внят ми, и услыши молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя. И вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах, умножившися паче числа. Жертвы и приношения не восхотел иси, тело же свершил ми иси. Всесожжение и огресение взыскал иси, тогда рех, все прийду. В главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел иси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех,
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя выну да заступите мя. Яко одержаша мя злая, им же не из числа. Постигоша мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножишася паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

блажен разумевая и нанища и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратились и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в свое глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон и глаголаше вкупе. На мя шептаху всей вразимой, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложише на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповав, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже. Возжида душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятеся, сего ради помянух тя от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Твою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтеся костем моим, поношахом и вразимый, внегда глаголоти им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашему услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси. Озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасл бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя бесцены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущему окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, по киванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась и стези наша от пути Твоего. Яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны еси смертная. Аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце. За не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, всего ради благословить о Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя, стрелы Твоей зашренны сильне. Люди под Тобой падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать, а Боже Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих. Смирно истакти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселиша Тя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоя, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И чи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец твоих бывши сынови твои, поставивши я князи по всей земли. Помяну имя твое во всяком роде и роде. Сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших нызело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская.
восшумевшие, сметовшиеся воды их, сметовшиеся горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, освятил есть селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Сметовшиеся языцы, уклонившиеся царствия, даде глаз свой вышний, подвижуся земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Придите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есмь Бог. Вознесуся во языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дать и изволивай. Сподобие и нас достойны быть и Твоей любви. Дашь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или не хотящий согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу. И представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человека любя Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец и есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.

веку лучами пресветлыми просиясте во Отечестве нашем, и где же и до ныне имена ваши честные и подвиги ваши воспеваются похвалами сими. Радуйтесь, Двоице Пресветлая, Богом совокупленная, радуйтесь светом благочестного жития вашего, яко светило Богосветлое просиявшие, радуйтесь милостыню и молитвами небесное царствие стяжавшие, радуйтесь смирением и пощением вечное блаженство лучившие, радуйтесь, яко мзда ваша много на небесех есть, радуйтесь, яко радость ваша вечна во светлостях святых, радуйтесь, раби Христовы возлюбленные, радуйтесь, святы всех присни и друзей, радуйтесь, звезды непрелестней, путь супружеского жития богоугодного верно указующий, радуйтесь, облацы росоносней, зной страстей и нечестия прогоняющие, радуйтесь, Божьих милости и щедрот нам податели, радуйтесь, Отечество нашего украшения неотъемлемое, радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, Богопросвещение светильницы благочестия и предивные чудотворцы Петре и Февронии, Богоотцея души возлюбившиеся заповеди Его сохранисте, тем же и Христос, яко солнце и луну пресветлая, показа вас при блажении чудес многих зарей, озаряющие всю страну нашу, прославив нетлением святые многоцелебные мощи ваша, к ним же припадающие по достоянию ублажаем вас, и вину благодарственно поем дивному во святых своих Богу, аллилуйя. Видевши житие ваше праведное, щедроты ваша, люди земли нашей, славлях у вас своих правителей милостивых, благоверней Петре и Февронии, вы же смирение истинное возлюбившие, и похвалы человеческие небрегшие, гордынею не уязвли не прибысте, и тем показасте нам образ высшего смирения, ему же получаяся с любовью вопием вам таковая. Радуйтесь, славу человечу не вочтоже вменивший, радуйтесь, смирение Христово усердно возлюбивший, радуйтесь, заповеди Господних верней исполнители, радуйтесь, учения евангельского истине и последователи, радуйтесь, раби Бога Вышнего, воля Его сотворшие, радуйтесь, веру Христову до конца соблюдшие, радуйтесь, христоименитым людям благочестие учители, радуйтесь, хотящих богоугодно жить и богомудрые наставницы, радуйтесь, молитвами вашими спасающие нас от всяких бед, радуйтесь, вся благая прошение наше исполняющие, радуйтесь, в недузях страждущих благодатней и врачеве, радуйтесь, милостиве и страны нашей покровителие, радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, проповедницы веры православные и ревнители благочестия, не словом токмо, но всем житием своим бысте во граде нашем, прихвальни Петре и Февронии, тем же и Святая Церковь достойне почитает подвиги и труды ваши, ими же трудистися во славу Бога Вышнего, немолчно воспевая Ему Аллилуйя. Воссиясте во граде нашим светом добродетельного жития вашего, яко звезды Богосветлые при блажении Петре и Февронии, и память ваша в нем с похвалами доднесь, яко и по смерти своей не пристаете озаряти нас, многое чудеса совершающее, и теми светлую зарю бессмертия нам от мощей ваших воссиявающее, да ублажаем вас благохвалениями сицевыми. Радуйтесь от чина и уставов святые церкви, верние хранители, радуйтесь от служителей алтаря Господня, благовейные почитатели, радуйтесь от благих обычаев и преданий святоотеческих ревнителей, радуйтесь от обычаев злых и суемудрий языческих искоренителей, радуйтесь от суды нелицеприятны людям вашим творившие, радуйтесь, суды ваши с милостью соединившие, радуйтесь.

радуйтесь, кротцы и незлобиви и последователи Христовы, радуйтесь злобу добром препобеждавшие, радуйтесь нетления благоухающие цвети, радуйтесь бессмертия немерцающие лучи, радуйтесь на земли величием чудес блистающие, радуйтесь на небеси со ангелы Бога славящие, радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февроние. Хотя человеколюбец Господь, видите в житии вашем Петре и Февроние, образ назидания не токмо людям мирским, но и ликом иноческим, внуши вам в старости мастить и оставить и славу княжения земного, и восприятие образ иноческий. В нем же подвязастеся добрый постом, бдением и молитвою, воспевающий непрестанно триединому Богу ангельскую песнь «Аллилуйя». Новую благодать Божию во иночестем пострижении приимше, преподобнее новыми подвигами украсисте, равно ангельное житие ваше, и так усугуб плод совершенства духовного Христу принесосте, и мзду преподобных достойне от Него восприясте, поминая употоковую ревность вашу к подвигам духовным, прославляем вас сими достодолжными похвалами. Радуйтесь, яко любви ради Господа мира сего княжения и славу остависте, радуйтесь, яко иноческое равноангельное житие усердно восприясте, радуйтесь совершенного терпения подвижницы, радуйтесь вольной нищеты блажений стяжателей, радуйтесь прежде кончины вашей, все страсти умертвившей воздержанием, радуйтесь восприявшей святую схиму в броню спасения, радуйтесь багряницу княжескую на власяницу иноческую применившей, радуйтесь постом бдением и непрестанными молитвами Богу добре угодивший, радуйтесь боголюбезного уединения взыскателей, радуйтесь спасительного безмолвия любителей, радуйтесь слезами молитвенными орошений, радуйтесь в сонме преподобных на небеси прославлений, радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Странное и дивное би чудо, егда ты, блажене Петре, на кончине живота твоего прошения ради супружницы твоей, святые Февронии, исходом своим умедливаеси, донди же сконча она пелену церковную, ею сшиваему, и вкупе с тобою к исходу смертному приспе, и так о неразлучни в житии, неразлучни в кончине явистися, и во един день и час святые души свои в руце Божие предасте, зовуще присно живыми и мертвыми обладающему владыце Богу. Аллилуйя! Все чудякуся и славлюху дивного во святых своих Бога, егда святая ваша телеса, в разных гробех положенная чудесно обретошася лежаща в общей гробнице, и уже готовости себе преподобнее в соборней церкви града нашего, где же и до ныне неразлучно почиваете чудотворцы святии, неоскудно источающие исцеление всем, с верою прибегающим к вам и зовущим. Радуйтесь о союз любви вашей до гроба и за гробом верно сохраньши, радуйтесь не токмо в жизни, но и по смерти, о Господе соединении, радуйтесь в супружестем благочестнем житии вам подражающим крепцы и помощницы, радуйтесь теплотой любви вашей и нас согревающей, радуйтесь смертью временную пришедшей к жизни вечней, радуйтесь от Господа нетлением и чудесы прославленней, радуйтесь, яко память ваша с похвалами и успение со святыми, радуйтесь, яко имена ваша честна суть и благословенна в Отечестве нашем, радуйтесь нашей страны удобрение благодатное, радуйтесь городов наших ограждения несокрушимое, радуйтесь о любящих и чтущих вас небесные предстатели,
Радуйтеся, пріснопросящі, нам у Господа дари благості Його. Радуйтеся, святі і преславні чудотворці Петрі і Февронії. Всі ангелі і святих ліки, радувахуся радості і велію, ігда святые души ваша достигоша вечного в обители райских селения, и сам Творец ангелов и святейший святых Царь Славы Христос, бессмертие венцы увенчал вас и даровал вам благодать, молитесь ему с одерзновением многим о всех ищущих вашего заступления, его же не лишите и нас грешных Петре и Февронии достохвальнии, смиренно мудренно воспевающих прославшему вас Богу хвалебную песнь «Аллилуйя». Витийство человеческое не довлеет к достойному прославлению жития вашего, святые чудотворцы Петре и Февронии, кто бы исповесть болезни и труды ваши, кто изочтет все слезы и воздыхания ваши, я же к Богу, обаче мы любовью к вам подвязаемы, дерзаем воспевать и вам сия малые и нехитростные похвалы. Радуйтесь благодати Святого Духа, избрании сосуди, радуйтесь радости нам вечные благоприятнее ходатай, радуйтесь богобоязненных супругов благочестие утверждения, радуйтесь нарушителей супружеского целомудрия и согласия грозное обличение, радуйтесь гнев Божий правильно движимый на нас, молитвами вашими утоляющие, радуйтесь в мире всего мира непрестанно Господа умоляющие, радуйтесь на враги видимые и невидимые крепцы нам с поборницы, радуйтесь ангелонравные человецы, радуйтесь преподобных и праведных сонаследницы, радуйтесь пресвятые Троицы верные угодницы, радуйтесь блажение обитатели горнего града Иерусалима небесного, радуйтесь со святыми торжествующие в скиниях райских, радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Спасение вечное, наследовавшее богоблажение Петре и Февронии, душами вашими в обители горних неразлучно в Бозе пребываете, святыми же мощами вашими в храме Божием нетленно в купе почиваете, и обильное исцеление источаете, да чудесы вашими благодатно озаряем и хвалебно взываем Верховному Творцу чудес Богу, Аллилуйя! Стену заступления и благоприятные молитвы ваши к Богу обретшие, святые чудотворцы Петре и Февронии, благодарение Отцу Небесному усердно высылаем за вся благодеяние Его, вам и всем нам обильно являемая, вам же, предстателем нашим, сицевое приносим пение. Радуйтесь всесветлого Царствия Христова наследницы, радуйтесь ангельских ликов собеседницы, радуйтесь Бога во славе неприступней созерцающей, радуйтесь трясиянного божества таинницы, радуйтесь со святыми на небеси вечно царствующие, радуйтесь от горних высот к земнородным милостям но проникающие, радуйтесь крине благоухания небесного прозябения, радуйтесь кипарисе чудоточнее рая Иисусова, радуйтесь подателе независней безмездного врачевания, радуйтесь совершителе достохвальней многих чудес, радуйтесь благодеяний множество нам источающие, радуйтесь милостью сострадания вашего всех объемлющие, радуйтесь святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, пение молебное приносим вам угодницы Божией Петре и Февронии, и с любовью припадаем краце святых и многоцелебных мощей ваших, прославляя житие ваше богоугодное и подвиги многие, молимся вам усердно, чудотворцы святые, помозите нам подражать и вашим добродетелям, да возможем богоугодно петь и Создателю нашему, Аллилуйя. Света небесного исполнен бе соборный храм града нашего,
Игда благоволением Божиим святые мощи ваша Петре и Февронии, целые благоуханы обретошися в нем, из недр земных, яко сокровище драгоценно, изнесены быша, где же и до ныне почивают исцеление неоскудно источающее, недужным и болящим, всего ради песни новопием вам. Радуйтесь, злато нетленное, в недрях земных обретенное, радуйтесь, бисери сияющие и благодатно просвещающие человеку. Радуйтесь, святые православные церкви похвало, радуйтесь, ересей и расколов обличение, радуйтесь, свете умни и зарею Святого Духа облистающие, радуйтесь, мира благоухания Христова преисполнении, радуйтесь, обличении в ризу благодатного нетления, радуйтесь, припоясании силою многих чудес. Радуйтесь, яко рака ваша честная врачебница явися недугом человеческим. Радуйтесь, яко от нея всяк с верою приходяй, дары целебные приемлет. Радуйтесь, светлостью чудес ваших мрак душ наших озаряющие. Радуйтесь, нетлением святых мощей ваших, зарю общего всех воскресения нам показующие. Радуйтесь, святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии, благодать свыше вам дарованную познавши, святые чудотворцы Петре и Февронии, с благовением и любовью поклоняемся нетленным и многоцелебным мощам вашим, и от них приемлем в недузях исцеление, в скорбях утешение, в бедах благодатную помощь, тем же и прославляем вас по достоянию небесных предстателей и заступников наших, воспевающих хвалы и благодарения вами, благотворящему нам, Владыце Богу, Аллилуйя, поющим многое преславное ваши чудеса, велицы и угодницы Божии, Петре и Февронии, ублажаем вас, як уцелителей, утешителей и помощников от Господа нам дарованных, и молитвенно торжествуем святую память вашу, от любви сердечной воспевающей вам, благодарственно и хвалебно. Радуйтесь во благоухании святыни нетленно почивающие, радуйтесь с верою приходящих краце мощей ваших благодатно освящающие, радуйтесь призывающих молитвенно честная имена ваша скорей услышатели, радуйтесь упование на вас по позе возлагающих дивней помощницы, радуйтесь известней умилостивители Царя Небесного, радуйтесь сильней защитницы нашей от врагов невидимых, радуйтесь присней всем ходатай спасения, радуйтесь неотступней хранители града нашего, радуйтесь правителей причудное доброту, радуйтесь отечества нашего Богом дарований покровители, радуйтесь телес наших благодатней целебницы, радуйтесь о душах наших усердней ко Господу молитвенницы, радуйтесь, святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии, о святые и преславные чудотворцы благоверней княже Петре и княгине Февронии, примите милостью на сие похвальное пение от нас недостойных во умилении вам приносимое, и вашим предстательством у Господа, и спросите нам утверждение вере, и добрых делях, и избавления от всех скорбей и болезней временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь, Аллилуйя! О святые преславные чудотворцы, благоверни княже Петре и княгине Февронии, примите милостью на сие похвальное пение от нас недостойных во умилении вам приносимое, и вашим предстательством у Господа и спросите нам утверждение вере и добрых делях, избавление от всех скорбей и болезней временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь, Аллилуйя! О святые и преславные чудотворцы, благоверни княже Петре и княгине Февронии,
Примите милостивно сие похвальное пение от нас недостойных в умилении вам приносимое и вашим предстательством у Господа, и спросите нам утверждение в вере и добрых делях, избавление от всех скорбей и болезней временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, пети пресвятей Троице вечно хвалебную песнь, Аллилуйя! Ангели земни, человецы небесни, воистину явистися блажение Петре и Февронии, от юности вашей чистую совести мущей к Богу и доброго благочестия и чистоте вкупе пожившие, нам же оставшие в пример подражание житие ваше богоугодное, ему же чудящиеся и чудесы вашими озаряями, зовем вам глас и хвалебный месяце. Радуйтесь от юности вашей Христа возлюбившей и тому от души поработавшей. Радуйтесь от целомудрия хранителей и душевной и телесной чистоты рачителей. Радуйтесь от души вашей телеса на земли, в обиталище Духа Святого уготовившей. Радуйтесь от исполнении премудрости и разума Божественного. Радуйтесь, яко во плоти, яко бесплотни вкупе пожисте. Радуйтесь, яко равноангельную честь достойно приясте. Радуйтесь, яко от земли на небо придосте, и там со ангелы и троице предстоите. Радуйтесь, яко со бесплотными лики, тресвятую песнь ею воспеваете. Радуйтесь на небеси и на земле от Господа прославленней. Радуйтесь, обретшие вечное всесветлое место упокоения. Радуйтесь, града нашего сокровища пребогатая, радуйтесь, источницы неистощимые чудес, радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, избранные чудотворцы велицы угодницы Господни, града нашего заступницы и присни о душах наших молитвенницы, святые благоверные княже Петре и княгиня Февронии, пение похвальное вам приносящее, молим вы усердно, яко имущий дерзновение ко Господу предстательством вашим, от всяких бед освободите, и наследники Царствия Небесного нас соделайте, да зовем вам радостно. Радуйтесь, святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии, о велицы угодницы Божией, предивней чудотворцы благоверней княже Петре и княгине Февронии, града нашего предстателей и хранителей, и о всех нас, усердней ко Господу молитвенницы, к вам прибегаем и вам молимся с упованием крепким, принесите за нас грешных святые молитвы ваши ко Господу Богу, и спросите нам у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое в добрых делях преуспение, мира умерение, земли плодоносие, воздуха благорастворение, душам и телесем здравие и вечное спасение, исходатайствуйте у Царя Небесного, верных рабов Его, в скорби и печали день и ночь вопиющий к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш, и спросите Церкви Святей и всей державе нашей мир, тишину и благоустроение, и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину, оградите Отечество наше, град наш и вся грады земли нашей, а всякого зла и вся правоверные люди к вам, приходящие мощем поклоняющиеся, осените благодатным действом благоприятных молитв ваших, и вся прошение их во благо исполните, ей чудотворцы святые, не презрите молитв наших, со умилением вам возносимых, но будете о нас присни и предстатели ко Господу, и сподобите нас помощи вашей святою, спасение вечное получите и Царствие Небесное унаследовайте, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь. О угоднице Божией, благоверней княже Петре и княгине Февронии,
К вам прибегаем и к вам с упованием крепким молимся. Вознесите о нас грешных, святые молитвы ваши ко Господу Богу, и спросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо в добрых делях преуспение, и ходатайствуйте нам у Царя Небесного житие благополучное, и добрую христианскую кончину, ей чудотворцы святии, не презрите молитв наших, но будете о нас присни и предстатели ко Господу, и сподобите нас помощью вашей, спасение вечное получите и Царствие Небесное унаследовать, да словословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Яко благочестивого корень, пречестная отрасль был еси, доброго благочестия пожи у блажене Петре, такой супружницей твоей премудрою Февронию, в мире Богу угодившей преподобных житию сподобистися, с ними же молитесь, Господи, и сохраните без вреда Отечество наше, да вас непрестанно почитаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мира сего княжения и славу времену помышляя, всего ради благочестно в мире пожил еси Петре, купной супружницей твоею премудрою Февронию, милостыней молитвами Богу угодивше, тем же и по смерти неразлучно в гробе лежаще, исцеление невидимо подаваете, и ныне Христу молитеся, сохраните град же и люди, и же вас славящих. Ублажаем, ублажаем вас, святые чудотворцы Петре и Февронии, и чтим святую память вашу, вы бо молите за ны.

Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

не отведав терзаний войны. Смыты временем ориентиры, жизнь отдавший служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые предав идеалы созидателей светлой Руси, растеряли душу.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды

не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы, те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты

души. У них планы большие имелись, и казалось, уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, убивающий тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя. И разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы

а теперь наяву увидал. Видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор.

ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат.

с повадками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобные и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки.

овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет,

звери стучат копыта. И по земле

идущий тот путь доводит до бездны ада. Но путь иной —

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя,

Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца весь день сету я хождах, яко лядвия моя напомнишеся поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силы моя, и свет очию моею и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имы во устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим на мя вели речи ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая, возблагая оболгаху мя, за не гоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моему. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстати грешного предо мною. О немех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положились и дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обачив суе метеца. Сокровищствует и невесть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси. О немех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоей я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби мне да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господа, и внят мне, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, и мужа есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившися паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил миси. Всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех все прийду. В главизник нижней писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех. И закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел иси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех.
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя вынуда заступите мя. Яко одержаша мя злая, им же не из числа. Постигоша мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножившися паче власть главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи ми вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут войну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блажен разумевая и нанища и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите, в свои глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши в купе. На мя шептаху все вразимые, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел меси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил меси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже, возжеда душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию, быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущайше мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому, душа моя, смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Твою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костям моим, поношахами вразимый, внегда глаголоти им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбно есть и душе моя, и вскую смущаешь имя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отрину меси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбно еси душе моя, и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашим услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси. Озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасл бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при грозех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего, яко усмирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны сеть смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленя. Восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпей земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, сегу ради благословитя Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильнее, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя, стрелы Твоей зашренны сильнее, люди под Тобою падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Сего ради помазать Тя, Боже, Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих. Смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь Тя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижди, преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего. И возжелает Царь доброты Твоей я, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И тщи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава тщери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец Твоих бывши сынови Твои, поставивши я князя по всей земли. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века.
Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших ныне зело. Всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, освятил есть селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Вознесуся во языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына о нас дать и изволивай, сподобие и нас достойны быть и Твоей любви. Дай словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще что хотящий или нехотящий согрешихом прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, всибо человец есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милости.

Избранні чудотворці і віліці угодніці Господні, рада нашого заступниці і прісні о душах наших молитвенниці, святій благовірній княже Петре і княгині Февронії, пєння похвальне вам приносяще, молім ви усердно, яко імуще дерзновіння ко Господу, предстательством вашим от всяких бед нас освободите, і наслідники Царствия Небесного нас соделайте, да завем вам радосно. Радуйтесь, святі, преславні чудотворці Петрі і Февронії, ангели земні, чоловіці небесні, воістину явістеся, блаженні Петрі і Февронії, от юності вашої чистої совісті, мущі к Богу, і доброго благочестя і чистоті вкупі пожившої, нам же оставши в примір подражання житіє ваше богоугодное, Йому же чудящися і чудеси вашими озаряємі, звем вам гласи хвалебні місіцем. Радуйтеся от юності вашої Христа возлюбивши і тому от душі поработавши. Радуйтеся целомудрія хранителі і душевної тілесної чистоти рачителі. Радуйтеся душі ваша і телеса на землі, в обіталіще Духа Святого уготовивши. Радуйтеся исполнені і премудрості і разума Божественного. Радуйтеся, яко во плоті, яко безплотні вкупі пожисті. Радуйтеся, яко равноангельную честь, достойно приясті. Радуйтеся, яко от землі на небо прийдості, і там осо ангели троїці предстоїте. Радуйтеся, яко со безплотними ліки, Трисвятую пісню їй поспіваєте, радуйтеся на небесі і на землі от Господа прославленні, радуйтеся обретши вічне всесвятлое місто упокоєння, радуйтеся града нашого сокровища пребогатая, радуйтеся істочнице неістощимі і чудес, радуйтеся святі і преславні чудотворці Петрі і Февронії. Видев князь Петр в возвратной болезни своей знамение гнева Божия за неисполнение обета своего, поятив в супруге себе премудрую Февронию, почася сие исполнить и сочетася с нею браком законным, побачи в супружестве целомудренной богоугодно пожисте блажении, имуще едину мысль во двою телу, еже благоугождати Богу, тем же вину поете ему ныне со ангелы песнь Аллилуйя. Разумом Богопросвященным свыше одарений Петре и Февронии святи, любовь и милосердие к бедным и сирым явисте, обидимым и беспомощным заступницы бысте, и иными добродетелями многими украсисте княжение свое земное, всего ради вопием к вам сице. Радуйтеся блаженні і треблаженні в боголюбії поживши і благовірії сохранши, радуйтеся милості і сострадання преисполненні, радуйтеся безпомощних скорії помощниці, радуйтеся печальних блазії утешителі, радуйтеся сирот і вдовиць кормителі, радуйтеся сущих в бедах предстателі, радуйтеся болезней душевных и телесных искусней целителей, радуйтеся скорбных сердец радостотворней посетителей, радуйтеся любовью вашу к Богу, любовью к ближним своим показавшей, радуйтеся княжение ваше земное, праведно и богоугодно содержавшей, радуйтеся правителей благочестивых похвало и родов наших утверждения, радуйтеся всея земли наше заступление, радуйтеся святие преславные чудотворцы Петре и Февронии. Силою благодати Божией укрепляем блажение княже Петре, восхотел еси паче оставить и град отечества Твоего и княжение, неже браку развестися с премудрою Февронию по настоянию гордых боляр твоих. Всего ради Бог тебя прослави и сотвори,
Да теми же боляры возвращены вкупе с супружницею твоею, на престоле княжения паки утвердился еси, нам же пример хранения закона Божия показуешь и подвигом твоим, да подражающий тебе в святости хранения соуза брачного, воспеваем по твоего положнику Христу, аллилуйя. Имуще попечение в людях своих, при блажении Петре и Февронии, неусыпно подвязастися ко благу их, благочестие насаждая, нечестие искореняя и вражду умиротворяя, тем же и Господь, видя таковые подвиги ваши, землю нашу плодоносим благослови, и мир глубок княжению вашему дарова, подвязая люди ваше благодарственно воспевать и вам сице. Радуйтесь угоднице Божией, житию великих святых сопричастницы, радуйтесь правителей и предобрые, люди ко спасению путеводившие, радуйтесь христианского благочестия, блюстители, радуйтесь нестроения, раздоров и всякого нечестия искоренители, радуйтесь супругов христиан, ко благочестному житию наставницы, радуйтесь целомудрия и воздержания супружеского образи преизящней, радуйтесь праведного суда рачители, радуйтесь немздоимства и бескорыстия ревнители, радуйтесь святых царей Константина и Елены, добродетели и стяжатели, радуйтесь равноапостольного князя Владимира и блаженной княгини Ольги, достойней преемницы, радуйтесь Двоице Пречестная и благое сочетание, лучами чудес немерцаемо сияющие, радуйтесь Отечества вашего Пресветлей Светильницы, радуйтесь святие преславные чудотворцы Петре и Февронии, буря скорбей и напасти, воздвязаемая злобою мира сего, не ослаби крепкие любви вашей, яже к Богу, Петре и Февронии блажении, но паче научи вас благоискусно отражать и роженные стрелы искушений дьявольских, вы бы обовшися в броню веры Христовы, в мире глубоце приидосте многомятежную пучину житейского моря, и дости гостя в тихую пристань спасения, в ней же и нас молитвами вашими приведите, да вкупе с вами поем Богу, аллилуйя. Слышавши ближние и дальние благочестное житие ваше, благоверние Петре и Февронии, прославляху человеколюбца Бога, даровавшего вам крепость на вся дела благая, ими же, яко лучами пресветлыми просиястья в Отечестве нашем, и где же и до ныне имена ваши честные, подвиги ваши воспеваются похвалами сими. Радуйтесь, Двоице Пресветлая, Богом совокупленная, радуйтесь светом благочестного жития вашего, яко светило Богосветлое просиявшие, радуйтесь милостыню и молитвами небесное царствие стяжавшие, радуйтесь смирением и пощением вечное блаженство лучившие, радуйтесь, яко мзда ваша много на небесех есть, радуйтесь, яко радость ваша вечна во светлостях святых, радуйтесь, раби Христовы возлюбленные, радуйтесь, святы всех присней друзей, радуйтесь, звезды непрелестней, путь супружеского жития богоугодного верно указующие, радуйтесь, облацы росоносней, зной страстей и нечестия прогоняющие, радуйтесь Божьих милости и щедрот нам подателей, радуйтесь Отечества нашего украшения неотъемлемое, радуйтесь святие и преславные чудотворцы Петре и Февронии, Богопросвещение светильницы благочестия и предивние чудотворцы Петре и Февронии, Бога от сия души возлюбившие все заповеди Его сохранисте, тем же и Христос, яко солнце и луну пресветлая, показа вас при блажении чудес многих зарей, озаряющие всю страну нашу, прославив нетлением святые многоцелебные мощи ваша,
ним же припадающи по достоянию ублажаем вас, и вину благодарственно поем дивному во святых своих Богу, Аллилуйя. Винивши житие ваше праведное, щедроты ваше, люди земли нашей, славлях у вас своих правителей милостивых, благоверние Петре и Февронии, вы же смирение истинное возлюбившие, и похвалы человеческие небрегшие, гордынею не уязвли, не прибысти, и тем показасте нам образ высшего смирения, ему же получаяся с любовью вопием вам таковая. Радуйтесь, славу человечу не вочтоже вменивший, радуйтесь, смирение Христово усердно возлюбивший, радуйтесь, заповеди Господних верни исполнители, радуйтесь, учения евангельского истине и последователи, радуйтесь, раби Бога Вышнего, воля Его сотворши, радуйтесь, веру Христову до конца соблюдши, радуйтесь, христоименитым людям благочестие учители, радуйтесь, хотящих богоугодно жить и богомудрые наставницы, радуйтесь, молитвами вашими спасающие нас от всяких бед, радуйтесь, вся благая прошение наше исполняющие, радуйтесь в недузях страждущих благодатней врачеве, радуйтесь милостиве и страны нашей покровителие, радуйтесь святие преславные чудотворцы Петре и Февронии, проповедницы веры православной и ревнители благочестия, не словом токму, но всем житием своим бысте во граде нашем прихвальни Петре и Февронии, тем же и Святая Церковь достойне почитает подвиги и труды ваши, ими же трудистися во славу Бога Вышнего, немолчно воспевая Ему Аллилуйя. Воссиясте во граде нашим светом добродетельного жития вашего, яко звезды Богосветлые при блажении Петре и Февронии, и память ваша в нем с похвалами доднесь, яко и по смерти своей не пристаете озаряти нас, многое чудеса совершающие, и теми светлую зарю бессмертия нам от мощей ваших воссиявающие, да ублажаем вас благохвалениями сицевыми. Радуйтесь чина и уставов святые церкви, верние хранители, радуйтесь служителей алтаря Господня, благовейние почитатели, радуйтесь благих обычаев и преданий святоотеческих ревнителей, радуйтесь обычаев злых и суемудрий языческих искоренителей, радуйтесь суды нелицеприятны людям вашим творившие, радуйтесь суды ваша с милостью соединившие, радуйтесь кротцы и незлобви последователи Христовы, радуйтесь злобу добром препобеждавшие, радуйтесь нетление благоухающие цвети, радуйтесь бессмертия немерцающие лучи, радуйтесь на земли величием чудес блистающие, радуйтесь на небеси со ангелы Бога славящие, радуйтесь святие преславные чудотворцы Петре и Февронии. Хотя человеколюбец Господь явите в житии вашем Петре и Февронии, образ назидания не токмо людям мирским, но и ликом иноческим, внуши вам в старости мастить и оставить и славу княжения земного, и восприятие образ иноческий, в нем же подвязастеся добре постом, бдением и молитвою, воспевающий непрестанно триединому Богу ангельскую песнь «Аллилуйя». Новую благодать Божию во иночестем пострижении приимше, преподобнее новыми подвигами украсисте, равно ангельное житие ваше, и так усугуб плод совершенства духовного Христу принесосте, и мзду преподобных достойне от Него восприясте, поминая употоковую ревность вашу к подвигам духовным, прославляем вас сими достодолжными похвалами. Радуйтесь, яко любви ради Господа мира сего княжения и славу остависте,
Радуйтеся, яко іначеское равноангельное житие усердно восприястием, радуйтеся совершенного терпения подвижницы, радуйтеся вольной нищеты блажений стяжателей, радуйтеся прежде кончины вашей, все страсти умертвившей воздержанием, радуйтеся восприявшей святую схиму в броню спасения, радуйтеся багряницу княжескую на волосяницу иноческую применившей, радуйтеся постом бдением и непрестанными молитвами Богу добре угодившей, радуйтеся боголюбезного уединения взыскателей, радуйтеся спасительного безмолвия любителей, радуйтеся слезами молитвенными орошений, радуйтеся в сонме преподобных на небеси прославлений, радуйтеся святые преславные чудотворцы Петре и Февронии. Странное дивное бичудо, егда ты, блажене Петре, на кончине живота твоего прошения ради супружницы твоей, святые Февронии, исходом своим умедливаяси,

лица, в разных гробах положенное чудесно обретошеся лежащее в общей гробнице, и уже готовости себе преподобней в соборной церкви града нашего, где же и до ныне неразлучно почиваете чудотворцы святые, неоскудно источающие исцеление всем, с верою прибегающим к вам и зовущим. Радуйтесь о союз любви вашей до гроба и за гробом верно сохранши. Радуйтесь не токмо в жизни, но и по смерти, о Господе соединении. Радуйтесь в супружестем благочестнем житии вам подражающим крепцы и помощницы. Радуйтесь теплотой и любви вашей и нас согревающей. Радуйтесь смертью временную, пришедшей к жизни вечней. Радуйтесь от Господа нетлением и чудесы прославленней. Радуйтесь, яко память ваша с похвалами и успение со святыми. Радуйтесь, яко имена ваша честна суть и благословенна в Отечестве нашем. Радуйтесь нашей страны удобрение благодатное. Радуйтесь городов наших ограждения несокрушимое. Радуйтесь о любящих и чтущих вас небесные предстатели. Радуйтесь преснопросящие нам у Господа дары благости Его. Радуйтесь святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии. Все ангели и святых лики радовахуся радостью велею, и когда святые души ваши достигоша вечного в обителях райских селения, и сам Творец ангелов и святейший святых Царь Славы Христос, бессмертие венцы увенчал вас и даровал вам благодать, молитесь Ему с одерзновением многим о всех ищущих вашего заступления. Его же не лишите и нас грешных Петре и Февронии достохвальни, смиренно мудренно воспевающих прославшему вас Богу хвалебную песнь «Аллилуйя». Витийство человеческое не довлеет к достойному прославлению жития вашего, святые чудотворцы Петре и Февронии, кто бы исповесть болезни и труды ваши, кто и зачтет все слезы и воздыхания ваше, яже к Богу, обаче мы любовью к вам подвизаеми, дерзаем воспевать и вам сия малые и нехитростные похвалы. Радуйтесь благодати Святого Духа, избрании сосуди, радуйтесь радости нам вечные благоприятнее ходатай, радуйтесь богобоязненных супругов благочестие и утверждение, радуйтесь нарушителей супружеского целомудрия и согласия грозное обличение, радуйтесь гнев Божий правильно движимый на нас, молитвами вашими утоляющие, радуйтесь в мире всего мира, непрестанно Господа умоляющие, радуйтесь на враги видимые и невидимые крепцы нам с поборницы, радуйтесь ангелонравные человецы, радуйтесь преподобных и праведных сонаследницы, радуйтесь пресвятые Троицы, верные угодницы, радуйтесь блажении обитателей горнего града Иерусалима Небесного, радуйтесь со святыми, торжествующие в скиниях райских, радуйтесь святые, преславные чудотворцы Петре и Февронии. Спасение вечное, наследовавши богоблажение Петре и Февронии, душами вашими в обители горних неразлучно в Бозе пребываете, святыми же мощами вашими в храме Божием нетленно в купе почиваете, и обильное исцеление источаете, да чудесы вашими благодатно озаряем и хвалебно взываем Верховному Творцу чудес Богу, Аллилуйя! Стену заступления и благоприятные молитвы ваши к Богу обретши, святые чудотворцы Петре и Февронии, благодарение Отцу Небесному усердно высылаем за вся благодеяние Его, вам и всем нам обильно являемая, вам же, предстателем нашим, сицевое приносим пение. Радуйтесь всесветлого Царствия Христова наследницы, радуйтесь ангельских ликов собеседницы, радуйтесь Бога во славе неприступней созерцающей,
Радуйтеся Трисіяного Божества та інших.

Блудницы, радуйтесь со святыми на небеси вечно царствующие, радуйтесь от горних высот к земнородным милостям, но проникающие, радуйтесь крине благоухания небесного прозябения, радуйтесь кипарисе чудоточнее рая Иисусова, радуйтесь подателя независней безмездного врачевания, радуйтесь, совершители достохвальней многих чудес, радуйтесь, благодеяний множество нам источающие, радуйтесь, милости и сострадания вашего всех объемлющие, радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, пение молебное приносим вам, угодницы Божии Петре и Февронии, и с любовью припадаем краце святых и многоцелебных мощей ваших, прославляя житие ваше богоугодное и подвиги многие, молимся вам усердно, чудотворцы святые, помозите нам подражать и вашим добродетелям, да возможем богоугодно петь и Создателю нашему. Аллилуйя! Света небесного исполнен бесоборный храм града нашего, егда благоволением Божиим святые мощи ваша Петре и Февронии, целые благоуханы обретошися в нем, из недр земных, яко сокровище драгоценное, изнесены быша, где же и до ныне почивают исцеление неоскудно источающее, недужным и болящим, всего ради песни новопием вам. Радуйтесь, злато нетленное, в недрях земных обретенное, радуйтесь, бисери сияющие и благодатно просвещающие человеку, радуйтесь, святые православные церкви похвало, радуйтесь, ересей и расколов обличение, радуйтесь, свете умней и зарею Святого Духа облистающие, радуйтесь, мира богоухания Христова преисполнении, радуйтесь обличении в ризу благодатного нетления, радуйтесь припоясании силою многих чудес, радуйтесь, яко рака ваша честная врачебница явися недугом человеческим, радуйтесь, яко от нея всяк с верою приходяй, дары целебные приемлет, радуйтесь светлостью чудес ваших мрак душ наших озаряющие, радуйтесь нетлением святых мощей ваших, зарю общего всех воскресения нам показующие, радуйтесь, святые преславные чудотворцы Петре и Февронии, благодать свыше вам дарованную познавши, святые чудотворцы Петре и Февронии, с благовением и любовью поклоняемся нетленным и многоцелебным мощам вашим, и от них приемлем в недузях исцеление, в скорбях утешение, в бедах благодатную помощь, тем же и прославляем вас по достоянию небесных предстателей и заступников наших, воспевающих хвалы и благодарения вами, благотворящему нам, Владыце Богу, Аллилуйя! Поюще многое преславное ваши чудеса, велицы угодницы Божии Петре и Февронии, ублажаем вас, яко целителей, утешителей и помощников от Господа нам дарованных, и молитвенно торжествуем святую память вашу, от любви сердечной воспевающей вам, благодарственно и хвалебно. Радуйтесь во благоухании святыни нетленно почивающие, радуйтесь с верою приходящих краце мощей ваших благодатно освящающие, радуйтесь призывающих молитвенно честная имена ваша скорей услышатели, радуйтесь упование на вас по позе возлагающих дивней помощницы, радуйтесь известней умилостивители Царя Небесного, радуйтесь сильней защитницы нашей от врагов невидимых, радуйтесь присней всем ходатай спасения, радуйтесь неотступней хранители града нашего, радуйтесь правителей причудное доброту, радуйтесь отечества нашего Богом дарований покровители, радуйтесь телес наших благодатней целебницы, радуйтесь о душах наших усердней ко Господу молитвенницы,
Радуйтесь, святые и преславные чудотворцы Петре и Февроние, о святые и преславные чудотворцы благоверные княже Петре и княгине Февроние, примите милости в насие похвальное пение от нас недостойных во умилении вам приносимое и вашим предстательством у Господа, и спросите нам утверждение вере и добрых делях, и избавление от всех скорбей и болезней, временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь. Аллилуйя! О святые и преславные чудотворцы, благоверни княже Петре и княгине Февронии, примите милости в насие похвальное пение от нас недостойных во умилении вам приносимое, и вашим предстательством у Господа и спросите нам утверждение вере и добрых делях, избавление от всех скорбей и болезней временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь. Аллилуйя! О святые и преславные чудотворцы, благоверни княже Петре и княгине Февронии, примите милости в насие похвальное пение от нас недостойных во умилении вам приносимое, и вашим предстательством у Господа, и спросите нам утверждение в вере и добрых делях, избавление от всех скорбей и болезней временных и вечных, да сподобимся вкупе с вами и всеми святыми во Царстве Небеснем, петь и пресвятей Троице вечно хвалебную песнь. Аллилуйя! Ангели земные, человецы небесные, воистину явистеся блажение Петре и Февронии, от юности вашей чистую совести мущей к Богу и доброго благочестия и чистоте вкупе пожившие, нам же оставший в пример подражание житие ваше богоугодное, ему же чудящиеся и чудесы вашими озаряями, зовем вам глас и хвалебный месяце. Радуйтесь от юности вашей Христа возлюбивший и тому от души поработавший. Радуйтесь от целомудрия хранители и душевной и телесной чистоты рачители. Радуйтесь от души вашей телеса на земли, в обиталище Духа Святого уготовившие, радуйтесь исполнении премудрости и разума Божественного, радуйтесь, яко во плоти, яко бесплотни вкупе пожисте, радуйтесь, яко равноангельную честь достойно приясте, радуйтесь, яко от земли на небо придосте, и там осо ангелы и Троице предстоите, радуйтесь, яко со бесплотными лики, Тресвятую песнь ею воспеваете, радуйтесь на небеси и на земле от Господа прославленней, радуйтесь обретшей вечное всесветлое место упокоения, радуйтесь града нашего сокровища пребогатая, радуйтесь источницы неистощими и чудес, радуйтесь святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии. Избрание чудотворцы, велицы и угодницы Господней, града нашего заступницы и присни о душах наших молитвенницы, святые благоверние, княже Петре и княгине Февронии, пение похвальное вам приносящее, молим вы усердно, яко имущие дерзновение ко Господу предстательством вашим, от всяких бед освободите, и наследники Царствия Небесного нас соделайте, да зовем вам радостно. Радуйтесь, святые и преславные чудотворцы Петре и Февронии, о велицы угодницы Божии, предивные чудотворцы благоверни княже Петре и княгине Февронии, града нашего предстателей и хранителей, и о всех нас, усердней ко Господу молитвенницы, к вам прибегаем и вам молимся с упованием крепким, принесите за нас грешных святые молитвы ваши ко Господу Богу, и спросите нам у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое в добрых делях преуспение, мира умерение, земли плодоносие, воздуха благорастворение,
Душам и телесем здравия и вечное спасение, исходатайствуйте у Царя Небесного, верных рабов Его, в скорби и печали день и ночь вопиющий к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. И спросите Церкви Святей и всей державе нашей мир, тишину и благоустроение, и всем нам житие благополучное и добрую христианскую кончину. Оградите Отечество наше, град наш и вся грады земли нашей, а всякого зла и вся правоверные люди к вам, приходящие и мощем поклоняющиеся. Осените благодатным действом благоприятных молитв ваших, и вся прошение их во благо исполните, ей чудотворцы святые, не презрите молитв наших, со умилением вам возносимых, но будете о нас присни и предстатели ко Господу, и сподобите нас помощи вашей святою, спасение вечное получите и Царствие Небесное унаследовайте, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь. О угоднице Божией, благоверней княже Петре и княгине Февронии, к вам прибегаем и к вам с упованием крепким молимся. Вознесите о нас грешных, святые молитвы ваши ко Господу Богу, и спросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо в добрых делях преуспение, и ходатайствуйте нам у Царя Небесного житие благополучное, и добрую христианскую кончину, ей чудотворцы святии, не презрите молитв наших, но будете о нас присни и предстатели ко Господу, и сподобите нас помощью вашей, спасение вечное получите и Царствие Небесное унаследовайте, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Яко благочестивого корень пречестная отрасль был еси, доброго благочестия пожи у блажене Петре, такой супружницей твоей премудрою Февронию, в мире Богу угодившей преподобных житию сподобистися, с ними же молитесь, Господи, сохраните без вреда Отечество наше, да вас непрестанно почитаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мира сего княжения и славу времену помышляя, всего ради благочестно в мире пожил еси Петре, купною супружницею твоею премудрою Февронию, милостыней молитвами Богу угодивше, тем же и по смерти неразлучно в гробе лежаще, исцеление невидимо подаваете, и ныне Христу молитеся, сохраните град же и люди, и же вас славящих. Ублажаем, ублажаем вас, святые чудотворцы Петре и Февронии, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их